мати, весьмат бхит, весьмат рух, весьмат ранг, весьмат нага переня, весьмат бон, весьмат бани, весьмат огни кедевгани, весьмат тапки, весьмат кани, весьмат садлагни прани, весьмат саджо, весьмат джо, весьмат мук, весьмат бо, весьмат сити, весьмат сада, весьмат огир, весьмат ра, весьмат деда, весьмат дур, весьмат деке азразур, бекуна деа весьмат.